0: водители Махачкалы. Запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Современная пластическая хирургия. Хирургия – это не просто изменение во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Врачи доверяют. Возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. В преддверии праздника Курбан-Байрам с 20 по 31 мая дополнительная скидка 10% на всю продукцию. Салон Аскона, город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» в преддверии праздника «Курбан-Байрам» объявляет неделю скидок минус 30% с 20 по 26 мая. Ждем вас на Яракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 8 988 292 53 00.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
6: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 尊敬的司机，您好，请您系好安全带。
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
6: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите

Реклама. Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.

0: отборные овощи к вашему столу.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: точках вашего города.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
1: Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. В преддверии праздника Курбан-Байрам с 20 по 31 мая дополнительная скидка 10% на всю продукцию. Салон Аскона, город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
2: 请您系好安全带.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Ганзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: торговых точках вашего города.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25. Волна приятных воспоминаний.

Мелодии.

0: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина, Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 99 02 00 40 58 от 30 июня 2014 года.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
7: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.

0: Реклама. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. В преддверии праздника Курбан-Байрам с 20 по 31 мая дополнительная скидка 10% на всю продукцию. Салон Аскона, город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: 尊敬的司机，你好。 请您系好安全带.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр-Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии

0: Реклама. Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли в преддверии праздника Курбан-Байрам объявляет неделю скидок минус 30% с 20 по 26 мая. Ждем вас на Яракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8 988 292 53 00.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: точках вашего города.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
2: Телефон. Фон рекламной службы 93-50-25. Волна приятных воспоминаний.

0: Реклама. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. В преддверии праздника Курбан-Байрам с 20 по 31 мая дополнительная скидка 10% на всю продукцию. Салон Аскона, город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А. Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» в преддверии праздника «Курбан-Байрам» объявляет неделю скидок минус 30% с 20 по 26 мая. Ждем вас на Яракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 8 988 292 53 00.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Желаю вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.
4: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
5: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли в преддверии праздника Курбан-Байрам объявляет неделю скидок минус 30% с 20 по 26 мая. Ждем вас на Яракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8 988 292 53
2: 00. 尊敬的司机，你好，请您系好安全带。
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии

0: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» в преддверии праздника «Курбан-Байрам» объявляет неделю скидок минус 30% с 20 по 26 мая. Ждем вас на Яракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8 988 292 53 00.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: точках вашего города.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека «Ибн Сина». Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь врачом. Лицензия FS-9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
3: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
4: Телефон рекламной службы 93-50-25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
6: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
4: Радио со вкусом.

0: Реклама. Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
1: Врач. Врачи доверяют, семьи возвращаются, прямые поставки и строгий контроль качества, лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15, аптека Ибн Сина, Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.

0: ощутите вкус ресторана, не выходя из дома, Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: по-свяжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: водители Махачкалы. Запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: «Мастер Дент» объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Реклама. Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.
4: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
5: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
6: Радио со вкусом.

0: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли в преддверии праздника Курбан-Байрам объявляет неделю скидок минус 30% с 20 по 26 мая. Ждем вас на Яракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8 988 292 53 00.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 878 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Скорая помощь «Евромед». Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь «Евромед». 670303.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96. Телефон.

0: Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. В преддверии праздника Курбан Байрам с 20 по 31 мая дополнительная скидка 10% на всю продукцию. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: В ортопедическом салоне Артека на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. Артека. Движение без боли. Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 尊敬的司机, 你好, 请您系好安全带.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Телефон рекламной службы 93 50

0: Реклама. MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Фрутоняшки. Отборные овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон

0: Реклама. MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всем

0: торговых точках вашего города.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Музыка.

0: реклама.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
3: Телефон рекламной службы 93-50-25. Мелодии

0: Реклама. В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая палитра воспоминаний.

Махачкале 9 часов вечера.

0: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 99020040-58 от 30 июня 2014 года.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25.
3: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
4: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
2: Мелодии рождаются.

0: Реклама. В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Яркая поля.

torch I carry is handsome. It's worth its heartache in ransom.